поездом проторчу до темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда вокруг темно,

холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных до полей нас суровые манят места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам.

как бы не было нам хорошо иногда. Возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там.

Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не борони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.

ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю.

Медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко, нелегко.

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались,

лесочек над тайгою, точный курс найдет. Прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый, молодой

чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, летут к нам в таежный несколько часов.

В Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

улыбкой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить

молотком. И сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая».

Идет последний караван. Опять пурга, опять зима. Придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Уйти в бега,

на плечо, а память давняя легла зеленой тушью на плечо. Я до весны, до корабля, не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк, на материк ушел последний караван. На материк, на материк ушел последний караван.

мама. Возвратились мы не все, босиком вот пробежаться по росе. Пол Европы прошли.

в огне мелькнула и пропала. Пурга кружила и мела. Тебя с московского вокзала

во мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила, или хотела слышать мне? На стол дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услышал: родной, не забывай меня. На стул дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услышал: родной, не забывай

по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души.

вышке снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

одинок такой, как ты, желанный, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду,

уютных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался.

кстати, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записанные в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: открытий. Иногда, не желая того,
1: вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

Останься, молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи, не уходи. Оставь мне, молодость, все радости и трудности, свои надежды и мечты, и дать дорог. Не наполняй мои глаза житейской мудростью, оставь мне, молодость, шальной свой огонек. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые, осенний день ветрами сердце не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову.

меняя внешность, нам безжалостно. Но это, в общем-то, не главная беда. Останься, молодость, побудь со мной, пожалуйста.

Вся молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи. Не уходи.

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

И любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Ты ж часто

опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты.

тучами глядят мне вслед притихшие дома. Пусть о встрече со мной ты не знаешь сама, ты сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь.

любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Одна научная загадка или почему аборигены съели кука?
2: Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне кук, как в кружок усевшись под азалии, поедом с восходу до зари, ели в этой солнечной Австралии друга дружку злые дикари. Но почему аборигены съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Вошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюх прямо в темя, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде кука.

земля. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
1: А ну-ка!

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любви.

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

Был он тих и не смел, ей любви своей первой объяснить не умел. И она не успела даже слова сказать. За рабочее дело он ушел воевать, но порубанный саблей он на землю упал. Кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

под солнцем Берри, в пустой таверне, в чужом краю. Джонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

Устарел мотив, вновь и вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, чтобы

спалось. Я думал о потерях, что будут, как у всех. Наверное, не раз, и все ж назло судьбе. Живу, надеюсь и верю, быть может, потому что...

футбол и танцев в боксе. Ах, не будем слишком строги, ведь мы как осьминоги, крутим, вертим руки, ноги, дискотеки час и два. Коль плывем, а коль горцуем, но считай,

как все влюблен. И танцевальный марафон с подружкой начинал почти с рассветом. Он ей по-рыцарски служил и даже руку предложил, но вот какую позабыл при этом. Ах, не будем слишком строги, ведь и мы, как осьминоги, крутим-вертим руки-ноги. В дискотеке час и два, то и плывем, а то и горцуем, но считаем, что танцуем. Не понять, где там танцы, руки-ноги.

вам это просто не идет. Кричит акула, эй, голова, ноги. Внимания он не обращал, все время танцам посвящал, хоть кашалот был крик.

0: горцуем, но считаем, что танцуем. Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова. Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова.
1: Господи, это ноги, нет, это руки. Где голова, это где у меня голова, в ногах?
0: Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова. La la la la la la.

сумею не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлинике моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться, я сумею не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом.

я с детства. Возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет, от

Здравствуйте, уважаемые друзья радиоканала «Мелодия». Наша программа сегодня представляет вам двух братьев, заслуженных артистов Российской Федерации. Звание было присвоено в 2001 году Сергея и Николая Радченко. Родились братья 1 февраля 1958 года в городе Токмак Запорожской области. Два брата служили в Ленинградском военном округе. В ансамбле песни после демобилизации закончили Киевский театральный институт. И с 1985 года и по настоящее время являются артистами Москонцерта. Песни для артиста писал ленинградский композитор Морозов. Одним из авторов слов и музыки является Анатолий Доровских. Ну а теперь слово песни. Звучит песня «Малиновый звон».

Здравствуй, мама. Уже в который раз пытаюсь написать тебе. Вот и сейчас ты передо мной, и

0: у нас дела, так как это все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?
1: По небу плывет луна, на улице тишина.

Вот и на этот раз ничего не получилось у меня с письмом. Мама, ну я обязательно напишу, обязательно.

аукнется, где-то откликнется кто-то по улочкам вслед. Эх, укинется, мы же, расстроившись, вновь разволнуемся, рюмочка чокнемся и поцелуемся. Мы же, расстроившись, вновь разволнуемся, рюмочка чокнемся и поцелуемся.

Наша программа заканчивается. Мы желаем вам всего доброго. Благодарим за внимание и прощаемся с вами до новых встреч в эфире.

0: то, что доктор прописал.
1: Аркадий Райкин.
2: А вот так, чтобы покалякать вечерок, провести с кем? Вот с кем, вижу. Ой, книжечки, книжулечки, как у вас времечко-то хватает, и чужие написать, и свои прочитать. Ой, господи, здоровечко. Я говорю, пожалели бы себя-то сразу за бумагу, сразу за чернил, сразу за перо, сразу писать, сразу свои книжечки эти, книжоночки, книжулики, все жулики, все. Этот жулик самый страшный. Отца родного не пожалеет, а пишет с ног до головы. На 12-м этаже этот орел живет, я в лифт, вверх, к его квартирке на цыпочках. Подхожу и в звоночек, дзинь. Он к дверям подходит, как обычно писатели говорят, и кто там? Я говорю, вжик, в них, из телефона автомат ему, дрынь, он трубку снимает, как обычно писатели говорят, алло. Я молчу, он, слушаю вас. Я говорю, вжик, вверх, дзинь, вжик, вниз, дрынь, он, алло. Слушаю вас. И кто там? Ну, ничего, думаю, хоть ты писатель, а через час ты у меня всю литературу забудешь. Ты у меня гавкать начнешь. Час прошел, он все так же. Алло, слушаю вас. И кто там? Верите, нет? 4 часа он надо мной измывался. Потому что мне надоело, я по телефону ему дринь, он трубку снял, я ему в ухо свистнул, пошел домой.

над палубой ночь напролет. Бьют тихие склянки, усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. И слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья радиоканала «Мелодия». Наша программа сегодня представляет вам двух братьев, заслуженных артистов Российской Федерации. Звание было присвоено в 2001 году Сергея и Николая Радченко. Родились братья 1 февраля 1958 года в городе Токмак Запорожской области. Два брата служили в Ленинградском военном округе в ансамбле песни. После демобилизации закончили Киевский театральный институт. И с 1985 года и по настоящее время являются артистами Москонцерта. Песни для артиста писал ленинградский композитор Морозов. Одним из авторов слов и музыки является Анатолий Доровских. Ну а теперь слово песни. Звучит песня «Малиновый звон».

0: Как у нас дела? Так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?
1: По небу плывет луна, на улице тишина.

Вот и на этот раз ничего не получилось у меня с письмом. Мама, ну я обязательно напишу, обязательно.

аукнется, где-то откликнется, кто-то по улочкам вслед. Эх, укинется, мы же, расстроившись, вновь разволнуемся, рюмочкой чокнемся и поцелуемся. Мы же, расстроившись, вновь разволнуемся, рюмочкой чокнемся и поцелуемся.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник? Аль наряд на мне не тот? Федот, на тебе моя душа век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я, но не чуть заря, на приеме у царя. Ну и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Кож на дичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи их аж бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за ян-то дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому. Потому как весь мой смысл

0: Шакал я паршивый. У детей деньги отнял. Детский сад ограбил.
1: Какой культурный нашелся, а? А когда ты у себя там на колонке бензин ослиной мочой разбавлял, не был паршивым.
0: То бензин, а то дети.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

толковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустно стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды к звезду он ходил, от беды к беде и гасил, за бедой беду он ходил, от цветка к цветку зажигал, от цветка цветов в ночи отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

0: То, что доктор прописал.
1: Аркадий Радкин.
2: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что у вас есть?
3: У нас все есть.
2: Ага, тогда, пожалуйста, дайте мне шашлык по-карски.
3: Шашлык?
2: Да.
3: По-карски?
2: Да-да.
3: Это будет вырезка из молодого барашка, не очень, чтобы жирная была, а с луком гранатовый соус. Кончился.
2: А что же у вас есть?
3: Так что, все есть.
2: Тогда, пожалуйста, дайте мне судак по-польски.
3: Судак?
2: Да.
3: По-польски.
2: Да-да.
3: Отварная картошечка, так, крутые яички, да. Сливочное масло. Утром.
2: Что?
3: Был.
2: А сейчас?
3: Кончился.
2: Да что же у вас есть?
3: Так что, все есть.
2: Тогда дайте мне вот что. Кофе по-турецки.
3: Кофе?
2: Да.
3: По-турецки.
2: Да-да.
3: Так, черный кофе, сахар отдельно, да. Можно с лимоном. Вечером.
2: Что?
3: Будет.
2: А сейчас?
3: Кончился.
2: Шахматные книги у вас есть?
3: У нас все есть.
2: Вот дальше шахматные книги. Безобразие. Что знаешь, что такое? В меню все написано, на кухне ничего нет. День только начался, уже ничего нет. Ничего, сейчас напишу шахматную книгу, буду писать.
3: Жалобную книгу хочу.
2: Книгу хочу.
3: Писать будете.
2: Ну, конечно, писать буду.
3: Что в меню все есть, на кухне ничего нет.
2: Да ничего нет. Ну? А где же жалобная книга?
3: Столиков 40, жалобная книга одна, подождать надо.
2: Директор, у нас есть директор?
3: У нас все есть.
2: Позовите директора. Черт знает, что такое. Мало того, что покушать нельзя, так еще жалобной книги не допросишь, а? Автоработничка. Ничего, сейчас я устрою разговорчик этому директору. А где директор?
3: Директор?
2: Да.
3: Кончился.

друзья, пожелай, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

чем на земле. Перед Москвой, над Волгой, в Польше, в кромешной мгле

бежали бригады, батальоны и тысячи рот. А сверху по траве зеленой проходит взвод.

нормальной, ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть

говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

искреннее нам не жить друг без друга. Скорости вокруг

0: То, что доктор прописал.
1: Виктор Чистяков.
2: Сегодня мы открываем новый цикл передач для тех, кто спит. Дорогие радиослушатели, сегодняшний концерт составлен по вашим заявкам. Группа научных сотрудников в Негриге «Профтор Блома Булсонеры» проводили в заслуженный отпуск старейшую револьверщицу револьверного цеха Анну Анисимовну Косых. Сейчас наша Анка-револьверщица, так любовно называют ее товарищи, отдыхает по горящей путевке в Дибунах. Передайте для нее что-нибудь козловское, пишут они. Дорогая Анна Анисимовна, мы выполняем заявку ваших товарищей. В эфире народный артист СССР Иван Семенович Козловский. Итак, спите и слушайте, Анна Анисимовна.

0: Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: То, что доктор прописал.
1: Фин Шифрин.
2: Я вам вчера трусы покупал, намучился, как собака. А что не при женщинах будет сказано? 48 размер хотел купить. Пятую рожу в колени закрывали. Она говорит, вон, берите эти с цветочками. Как картина это. Что мне, эти трусы на Дея Третьяковской галереи повесятся, что ли? Дайте мне 52 размер. 10 рожь, чтобы до ботинок доставали. Она говорит, неужели вам другие нельзя? Я говорю, что значит нельзя? А если у меня колени мерзнут? Ну, на вторую неделю батареи не топит. А какие-то эротики, все стекла в подъезде поубивали. Дайте мне 52 размер. 10 рост. На вате и с пуговицами. Чтоб можно было запахиваться и воротник поднимать. Она говорит, так вам какие, с цветочками или в полосочку показать? Я говорю, с телефона мне показать. Ну, потому что у меня телефона тоже нету. А какие-то эротики, он все автоматы в округе разломали. Сосед побежал машину вызывать, жена рожала. Так, пока машина приехала, мальчик в первый класс пошел.

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила.

понятны стали в первый раз. Они летят издалека.

0: тронешь, гад!
1: Александр Александрович, а Гаврила Петрович по фене ругается.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
3: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: что доктор прописал.
1: Владимир Винокур.
2: Пришел к профессору восьмую. У его в ванне затычки не было. Поставил затычку. Он меня говорит: молодой человек, как мне вас отблагодарить? Я ему тихо, спокойно говорю: меня противно брать деньги. Тут он сполошился. Молодой человек, вы лучше правду скажите, может, что не так сделали, я терплю. Лучше правду, лучше правду. От народ, а? Вот у меня этот профессор пальцем ноги воду в ванне удерживал. А тут сполошился. Я ему еще раз говорю: мне противно врать деньги. Он как закричит: Маша, Маша, жене, значит, закрой форточку, нам пришелец из других миров прилетел. Да вы, молодой человек, садитесь, вам, наверное, трудно на задних-то лапах стоять. Вы к нам на тарелочке прилетели? Я говорю: нет, на тазике я к тебе прилетел.

0: лица менять надо.
1: За сколько сделаешь?
0: За день сделаю.
1: А за два?
0: Ну, за сделаем, а за два.
1: А за пять дней?
0: Ну, ежели постараться, можно и за пять.
1: А за 10?
0: Ну, барин, ты задачи ставишь. За 10 дён одному не справиться. Тут помощник нужен. Homo sapiens.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

а вдруг река простить не сможет никогда. А память священна, какой

0: Высоцкий на мелодии.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жердь через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

0: в одну реки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

дети сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

смогли, но так и не смогли. Дело в том, что в наше время все иначе. Нам смешны кнуты и пряники. Они заманит нас романтик, они обманет мракобес. Люди, леди, джентльмены, век науки и механики.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Роман Карцев и Виктор Ильченко.
3: Дайте мне два билета по безналичному расчету. Дайте. Мне подождать? Я подожду. Дайте мне два билета по безналичному расчету. Дайте мне. Подождать? Я подожду. Дайте мне два билета. Дайте.
4: А вы кто такой?
3: Я Петров, уполномоченный.
4: Чем вы докажете, что вы Петров?
3: Вот мое удостоверение. Видите? Вот.
4: Мало ли что я вижу. Я все вижу. Вот верю ли я?
3: Вот письма на мое имя, вот бланки. Читайте все Петрову. Читайте.
4: Можете мне все это не показывать? Чем вы докажете, что вы Петров?
3: Вот моя доверенность.
4: А чем докажете, что она ваша?
3: Удостоверение, фотокарточка. Сличайте. Сличайте.
4: Похоже, ну и что?
3: Это я.
4: А это я.
3: Это мое удостоверение.
4: Чем докажете?
3: Родинка, видите, вот.
4: Ну-ну.
3: Видите, родинка.
4: Ну.
3: И вот родинка, видите?
4: Ну и что?
3: Я встану вот так, а вы сличайте меня. Сличайте.
4: Есть сходство? Доверенность на Петрова?
3: Да.
4: Вот он придет, я ему и дам.
3: Он пришел, я уже здесь.
4: Чем докажете, что вы Петров?
3: Удостоверение.
4: А чем докажете, что это ваше удостоверение?
3: Фотокарточка.
4: А чем докажете, что это ваша фотокарточка?
3: Родинка.
4: Чем докажете, что это ваша родинка?
3: А чем вы докажете, что вы кассир? Чем?
4: Я кассир. Вот деньги, билет, окошко и надпись. Сидоров кассир.
3: Вы не Сидоров кассир.
4: Нет, я кассир.
3: Вы не кассир.
4: Нет, я кассир.
3: Вы пришли с улицы и сели. А кассира убили, труп в сейфе.

с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось? В какие вечера? Три года ты мне снилась.

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

Прости меня, моя любовь, прости за все, в чем был я грешен, за то, что до сих пор я тешу себя надеждой вновь и вновь.

Но я в душе тебя храню, и что о нас не говорили. Я счастлив тем, что мы любили, и счастлив тем, что я люблю.

встреч не праздновать. У нас судьбы разные, ты любовь

Укрытый льдом зеленая вода. Летят на юг, перекликаясь, птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Шумят кругом дремучие леса, и стали мне докучливы и странны моих товарищей нездешних голоса. Их городов асфальтовые страны, моих товарищей далеких голоса, их городов асфальтовые страны. В тех странах в октябре еще весна, плывет цветов замысловатый запах, но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Никто меня не вспоминает там, моей вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы.

0: дядя Вова. Цапу надо крутить, цапу.
1: На, сам делай.
0: Мне нельзя, я чатланин.
1: Уйди отсюда! Как советовать, так все чатлане.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна. Девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна. Девчонка у нас во дворе подросла. Девчонка как будто и

смотрит она на парней, и парни стоят, и дыша перед ней. Невеста, невеста, а чья неизвестно, и парни стоят, не дыша

0: Радиоканал «Мелодия».
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

ночь, как яма. Напишите мне письмишко, мама. Не ходите, мама, нынче в гости. Напишите в синий ящик, бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто «Север сыну». Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите мне ваш почерк,

Мама, я в разлуке с вами болен. Белым снегом заметает поле. Писем ждут замерзшие бараки. Напишите, не играйте в прятки. Сын у вас, бродяга, невидимка. Но и вы, как призрачная дымка. Напишите, разгоните тучи. Нам обоим сразу станет лучше.

напишите, в синий ящик бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Принес Федот горлинку, к себе, значит, в горинку. Сидит не весел, головушку повесил. И есть для кручины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота, а царь шутить не любит. В раз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил о птице, лесной голубице. Глядь, а средь горинки, за место той горлинки, стоит красная девица, стройная, как деревца. Красная девица. Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник? Аль наряд на мне не тот? Федот, на тебе моя душа. Век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я, но не чуть заря, на приеме у царя. Но и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Хож на дичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хож бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за ен-то дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому. Потому как весь мой смысл исключительно буму. Маруся, не печалься и не хнычь. Будет стол и будет дичь. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляется два дюжих молодца. Маруся, коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы, не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз.

И на снимках друзья фронтовые. Вместе с ними в разведку ходил, мерз в окопах, лечился в санбате. Эх, война, да чего ж ты жива, вечной памяти в каждом солдате.

гроза за окном, и в зорницах закат полыхает. Я забудусь к утру тяжким сном, и душа вновь покоя не знает. Снится мне смертный бой под Москвой и свободы салют в Ленинграде. Эх, война, до чего ж ты жива? Вечной памятью в каждом солдате. Эх, война, до чего ж ты жива? Вечной памятью в каждом солдате. Я последних друзей боевых соберу на застолье беседу. Мы помянем солдат молодых, не доживших до нашей победы. Мы наденем свои ордена и пойдем к обелискам в параде. Эх, война, до чего ж ты жива? Вечной памятью в каждом солдате.

0: грозной войны. Ветераны победных сражений, мы защитники нашей страны. Мы не сдали своих убеждений, но с годами редеет наш строй. Мы, как братья, скорбим об утрате. Эх, война, до чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате.
1: Эх, война, до чего ж ты жива,

исполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания –

0: Смехотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Геннадий Казанов.
3: Пошел провожать свою любимую девушку.
4: Арбуз был такой вкусный, я 4 куска съел. А потом уже, когда пошел Нину провожать, понял, что зря столько арбуза. Но было уже поздно. И вот мы идем с ней, а я улицу осматриваю. И кругом только большие дома. А маленького домика нигде нету. А Нина говорит, по-моему, с тобой что-то случилось. Я говорю, нет, ну может. Она говорит, а что ты все время ищешь? Я говорю, чего? Этот ищу. Кулинарную технику. Я говорю, если можно, пойдем побыстрее. Она говорит, ты меня провожать не можешь? Нет, провожать, говорю, могу, я медленно идти не могу. Она говорит, ну давай на автобусе поедем. Я говорю, ты что, там людей много. На меня могут надавить нечаянно. Но мы пошли быстрее, но все равно нету нигде маленького домика. А есть только милицейская будка. Я говорю, товарищ лейтенант, хочу у вас спросить, только отвечайте потише, эту девушку услышать. Он говорит, а чего вы боитесь? Вы что, преступление совершили? Я говорю, нет, я только готовлюсь. Мокрое дело. Он говорит, не бойтесь, мы вам этого не дадим сделать никогда. Но мы прям с Ниной добежали до ее дома. Она говорит, пойдем я тебя с мамой познакомлю. Я говорю, мне сейчас только твоей мамы не хватает. Но мы все-таки зашли к ней. А мама говорит, хорошо, что пришли, пойдемте чай пить. Я говорю, ну чего я вам сделал-то? Она говорит, ну не хотите чай, давайте арбуз кушать. А чего дальше было, я даже описывать не буду.

0: не хлопнут ли нам по рюмашке?
1: Заметьте, не я это предложил.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит не

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре, подстроит.

моей с причиной. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре от

пении играли. Не будь простых настройщиков роялями. Проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояле. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли, проснется мастер на заре.

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Хазанов.
2: Товарищ генерал, мой муж, Куликов Федор, явился домой после недельного отсутствия и не один, а с какой-то женщиной. На мой вопрос, где ж ты был, ирод проклятый, он сказал, газеты читать надо. Я был в космосе. Я взяла газету, но там было написано про одного только космонавта Рюмина. Я спросил мужа, где тут твоя фамилия? Он сказал, не пришло еще время ее назвать. Не все еще спокойно в мире, Маша. После чего сказал, что надо уметь читать между строк. Между строк было написано, что в космосе также побывали некоторые микроорганизмы. Муж сказал, что это он и есть. Я взяла швабру и сказала, бугай здоровый, у тебя только зарплата, как у микроорганизма. И предупредила, последний раз спрашиваю, где ты шатался неделю. Но он сначала, давай, пытай, Мюллер. А потом признался, товарищ генерал, что он не космонавт, что теперь он на секретной работе у вас, что он, мол, боец невидимого фронта. И всю неделю, по вашему заданию, он следил за одним очень важным лицом, который обменивался шпионской информацией в винном магазине, сдавая ее вместе с посудой. И выполняя особое задание, мой муж вынужден был напиваться до полусмерти, чтобы себя не раскрыть. Оказалось, что женщина, которую он привел, это не женщина, а радистка Кэт. Муж просил постелить им рядом, так как она знает шифр, и с нее нельзя спускать глаз. Мне непонятно другое, товарищ генерал. Мой муж Куликов Федор опять отсутствовал неделю, но не явился, а позвонил, сказал, что заброшен со спецзаданием в одну из западных стран и просил выслать 30 рублей. Так как у него кончились патроны. Причем деньги просил выслать на наш почтам до востребования. А ему потом передадут. Конечно, 30 рублей само по себе немного. И я бы вам не писала, если бы это было в первый раз. Но я уже посылала ему 10 на марки, чтобы он писал донесение в центр. 5 рублей, чтобы сделал ключи от сейфа в ЦРУ. И 3 на подкуп президента. А вчера вечером мой муж подсел к радиотрансляционной точке и сказал, что сейчас для него будут передавать важные сообщения. Радио сказало, московское время 20 часов. Муж сказал, слушаюсь, оделся и исчез. Товарищ генерал, черт с ним, с мужем. Но если для связи с ним вы используете мою радиоточку, почему я за это должна платить 1,5 рубля каждый месяц? Остаюсь искренне ваша, Мария Куликова, жена бойца невидимого фронта.

0: Истинно вам говорю. 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

0: что доктор прописал.
1: Семен Альтов.
2: Водитель грузовика Кубыкин, заметив женщину, которая стояла на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которая ни разу в жизни ни одна машина и даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Кубыкин, убедившись, что женщина переходить не собирается, тронулся с места. Рыбец, видя, что грузовик едет медленно, прикинула, что, как обычно, успеет проскочить, и бросила через дорогу. Водитель резко затормозил и сделал жест рукой, мол, проходите, гражданочка. Рыбец истолковала жест в смысле проваливай, пока не переехал. И метнулась на тротуар обратно, дожидаясь по ее словам, когда этот псих проедет. Грузовик встал. Рыбец остановилась, не зная, с какой скоростью он поедет, без чего не рассчитать, с какой скоростью надо перебегать. Кубыкин пришел к выводу, женщина сумасшедшая. Дав задний ход, он скрылся за углом, чтобы она успокоилась и перешла. Рыбец разгадала маневр так. Водитель хочет разогнаться и выскочить на полном ходу. Поэтому переходить не стала. Когда Кубыкин через 40 минут выехал из угла, женщина стояла как вкопанная. Грузовик попятился, не зная, чего от нее ждать. Предчувствуя, что добром это не кончится, Кубыкин решил сделать крюк и проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Рыбец, не зная, что этот тип задумал, в панике бросилась проходными дворами бежать, с криками «Убивают спасителя!»

0: Да. Аэродром как поехать?
1: Направо.
0: А, спасибо.
2: Рубен Вартанович, а зачем нам аэропорт? Нам прямо ехать надо.
0: Адрес хочу. Он раньше здесь работал.
2: Кто?
0: Один грузин. Мой знакомый друг. Я его напишу: «Здравствуй, Валикджан». А он скажет: «Ва! Как мне нашел? Откуда?» Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо.
2: Меня в Орджоникидзе ждут.
0: Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

тобой играй, чтобы ласковые очи не спросясь глядели на тебя. Эх, пусть дорожка закрытая окошко не выйдет встретить девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва, все

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Хазанов.
2: А, вот. Спрашивают, как? Как использовать вагоны? Как использовать вагоны? Предлагаю. Бросить их всех на борьбу с империализмом. А что, для начала собираем человек 200 этих дармоедов, обучаем их английскому языку, и весь этот боевой отряд ползучих гадов забрасываем, не скажу куда, чтоб там раньше времени не узнали. Там они быстро акклиматизируются, быстро с кем надо покорешаться, они это умеют, и быстро внедрятся во все отрасли капиталистического народного хозяйства.

Читают телефонные звонки. Новых заводить друзей непросто. Навсегда уходят старики, обжигая сердце болью острой. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Ваши дорогие имена вновь и вновь сорваться с губ готовы. Ведь у нас есть в памяти страна, где не раз увидимся мы снова. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает.

Разве мы забудем ваши лица, если в нас остались навсегда в вашей жизни мудрые страницы? Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горьки. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Вас нам не хватает, старики. Наши дорогие старики.

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подъема.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить. Давайте, парни, навсегда.

капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря.

Кожаны кортки брошенные в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик тихо подпоет. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей стали звон. Звуки гитары

звон полуночный плывет над крышами много где. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

солнечный зайчик. А весной линяют разные звери. Не линяет только солнечный зайчик.

погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

или вышине звездные пути. Я тебя искал, жил и верил в чудо. Страшно, что тебя

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

такой компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас

детства путь без веры, гонимых снегом журавлей. И каждый раз под небом низким я вижу явственно до слез и желтый плес, и голос близкий, и шум порывистый берез.

давно понять пора настала, что слишком призраки люблю. Но все равно в жилищах зыбких попробуй их останови. Перекликаясь, плачут скрипки о желтом плесе, о любви.

тебе приводил. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают костюм моряка. Рыбачка Соня как-то в мае пробег к берегу баркас. Ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают костюм моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту.

0: со страшным скрипом башмаки.
1: Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся